0: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
1: Приморская волна.

Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Следующая станция — Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» — это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: информация на сайте наш.дом.рф.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
2: Легенда российской эстрады. Яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте. 22 октября. Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: специалиста. Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
3: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Новоселы, внимание! Для вас Дальторгсервис начисляет 10 тысяч бонусов на бонусный счет. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах сети компании Дальторгсервис. Все для ремонта и уюта, комфорта в одном месте по выгодным ценам. Организатор ООО «Мегатрейд». Подробности акции, условия и сроки ее проведения на сайте dalturgservice.rf.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя.

0: Следующая станция Стахановская.
1: Как? Так быстро?
2: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
1: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
2: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
3: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов.

0: Прости и отпусти.
1: Приморская волна.
2: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
1: Все только начинается.
2: Погода в Приморье.
3: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
1: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская.
0: Приморская.

0: и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Следующая станция — Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» — это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Римстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
1: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Следующая станция – Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
6: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до +29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Следующая станция «Стахановская».
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: 56 66. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
2: Приморская волна.

0: Радио «Приморская волна».
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит.

0: Новоселы, внимание! Для вас Дальторг-сервис начисляет 10 тысяч бонусов на бонусный счет. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах сети компании Дальторг-сервис. Все для ремонта и уюта, комфорта в одном месте по выгодным ценам. Организатор ООО «Мегатрейд». Подробности акции, условия и сроки ее проведения на сайте дальторгсервис.рф.
1: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная 178-Б.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская. Волна.
1: Все только начинается.
2: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
3: Включаю радио «Приморская волна».
4: А 16 плюс.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.

0: и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская, 24.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода Приморьем.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: Сервис запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторг Сервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
1: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе, 1Б.
2: Следующая станция – Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса.
7: Нет, Маруся.
6: А я говорю Алиса.
7: Маруся и только Маруся.
6: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
6: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+. Приморская.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Тримгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
4: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
3: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
3: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
4: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. В Приморье 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
4: Следующая станция – Стахановская.
5: Как? Так быстро?
6: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
5: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: сайте nastuchka.rf.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

0: 56-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио. Приморская волна. Приморская волна. 104 FM. Реклама. Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг. Лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 19 часов.

0: Комсомольская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до +29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: «Грешник и грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
3: Следующая станция «Стахановская».
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
6: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: dalturg.rf.
1: Новоселы, внимание! Для вас Дальторгсервис начисляет 10 тысяч бонусов на бонусный счет. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах сети компании Дальторгсервис. Все для ремонта и уюта, комфорта в одном месте по выгодным ценам.
2: Организатор ООО «Мегатрейд». Подробности акции, условия и сроки ее проведения на сайте dalturgservis.rf.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+. «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается. Реклама.
1: Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
2: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
0: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
6: Я тут.
5: Алиса.
6: Всегда рядом с вами.
5: Ой, подлиза. Салют?
7: Есть.
5: Что значит есть?
0: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
0: 16+. Радио «Приморская волна».

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание,

56-56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Парфюм кафе – это новые осенние ароматы. Царица, молочная девочка, грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторг Сервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение про гидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
3: Следующая станция – Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью

0: 33-42.
1: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на Приморской. Волна.ру.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе Уссурийск, ТЦ Белая гора, Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская 24.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: «Русская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
5: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
6: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание с

0: 56.
1: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
2: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
7: Приморская волна.

0: все только начинается. Реклама.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 23 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается. I'm nothing special. In fact,

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: «Грешник и грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Новоселы, внимание! Для вас Дальторг-сервис начисляет 10 тысяч бонусов на бонусный счет. Один бонус равен 1 рублю. Ждем вас в магазинах сети компании Дальторг-сервис. Все для ремонта и уюта, комфорта в одном месте по выгодным ценам. Организатор ООО «Мегатрейд». Подробности акции, условия и сроки ее проведения на сайте daltorgservice.rf.
2: Следующая станция – Стахановская.
3: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в 4-м квартале этого года.
3: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.

0: Кашкаров. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Костюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами.

0: автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Все изменится, поверь мне, я знаю. Я недаром вижу вещи и сны. Я не зря уже полвека летаю.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят?

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

cœur.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют?
6: Есть!
4: Что значит есть?
7: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
8: 16+. Приморская волна.

0: «Реклама на Приморской волне».
1: Телефон
0: 8-426-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгруппа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Приморская.
3: Приморская.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Легенда российской эстрады, яркая и неповторимая Наташа Королева. Только лучшие песни в большом сольном концерте 22 октября Дом офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Следующая станция – Стахановская.
4: Как? Так быстро?
5: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
4: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует.

0: Ruskaya.rf. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
1: Радио «Приморская волна».

только начинается.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Следующая станция Стахановская.
2: Как? Так быстро?
4: Да, сдача дома уже в четвертом квартале этого года.
2: ЖК «Стахановский» – это дом вокруг всей инфраструктуры. Благоустроенная территория, квартиры с разной площадью и цена, которая порадует каждого.
4: Телефон в Уссурийске 8-902-505-53-42. 8-902-505-53-42.
5: Застройщик ООО «СЗ Ремстройгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна. Все только начинается.

Сказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что примет.

0: Реклама на Приморской волне.
1: Телефон
0: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.